0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки на Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Тополиный пух? Вряд ли. Жара? Иногда. Июль? Однозначно да. Новый час

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Are you ready?

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: beautiful
1: and mind-blowing.
2: Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. С добрым утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Madonna и Martin Garrix, Bizarre. Love.

Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: сейчас в Мурманске. 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. 2 подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, 2-й этаж. Многие из нас усвоили. Укусила собака, бежим в травмпункт. Но бешенство – штука коварная, и список опасных соседей гораздо шире, чем просто бродячие псы. Бешенство передается через слюну, и важно помнить, болезнь неизлечима на 100%, если уже появились симптомы. Единственный путь – профилактика. Это 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. На кого же стоит смотреть с опаской? Вообще, главная группа риска – дикие животные. В лесу или даже просто в городской зеленой зоне дикое животное не должно само идти к человеку. Если лиса или енот ведут себя, ну, как бы дружелюбно, это первый признак болезни. Самый частый переносчик бешенства – лисы, поэтому все эти умилительные видосики, как вы хотите покормить лисичку, а она вроде и не против, это на самом деле страшно. Дальше перечисляю переносчиков. Енотовидные собаки и еноты, волки и шакалы, барсуки, а еще летучие мыши. Контакт с летучей мышью опасен, даже если вы не заметили явного укуса. Их зубы настолько мелкие, что прокол можно принять за царапину или вообще не увидеть. Например, в США и Европе именно летучие мыши – лидеры по передаче вируса человеку. Ежики – да, милые, но опасные. Они часто контактируют с павшими животными и могут переносить вирус. Белки, крысы, мыши – случаи заражения от них крайне редки. Обычно грызун погибает от укуса хищника раньше, чем успевает кого-то заразить. Но теоретически это возможно. Врачи перестраховываются и в этих случаях. Ну и, наконец, домашние любимцы. Да-да, есть и такие случаи. Кошки болеют бешенством даже чаще собак, так как часто гуляют сами по себе и охотятся на мышей и птиц. Коровы, лошади, козы редко, но могут заразиться от укуса дикого зверя. Теперь после всех этих страшилок назовем 3 золотых правила при укусе. Промыть. Обильно промывайте рану водой с хозяйственным мылом в течение нескольких минут. Обработать края раны антисептиком, ну, спиртом, например. Бежать к врачу. Не ждите утра. Курс прививок сейчас-то всего 6 уколов по специальной схеме, а не 40 в живот, как в мифах. Этот курс нужно начать как можно скорее. И еще важно, если вас укусил домашний питомец, желательно его изолировать и показать ветеринару. За ним нужно будет наблюдать 10 дней, и если с животным все хорошо, курс прививок можно будет прервать. Берегите себя и своих близких. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо. Весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, 2-й этаж. Вконтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
0: 2 минуты с пользой. Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sam Feld, Mkhaya и Rani. Keep on rising.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. 2 подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, 2-й этаж. В СМИ и социальных сетях уже несколько месяцев обсуждают исследования китайских ученых о негативном влиянии коротких видеороликов на мозг человека. А действительно ли контент из любимых приложений может нанести вред? Разбираемся в рубрике «2 минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Короткие ролики могут быть удобными, но для учебы они, например, работают хуже длинных видео. К такому выводу пришли ученые из Юньнаньского и Центрально-Китайского педагогических университетов. Оказалось, что после коротких видео студенты хуже воспроизводили информацию и быстрее ее забывали. В эксперименте с более чем 150 студентами просмотр шел прямо в МРТ. Сканирование мозга показало возможную причину. При просмотре коротких видео слабее согласованно работали области, связанные с памятью, вниманием и обработкой зрительной информации. Зато сильнее включались зоны, реагирующие на яркие и быстро меняющиеся стимулы. То есть внимание удерживается, но в основном на форме, а не на смысле. Нейробиологи называют просмотр коротких видеороликов вредной едой для мозга. Они подчеркивают, что во многих исследованиях такой формат контента называют информационным фастфудом и советуют заботиться о мозге так же, как о теле. Клинический психолог Алия Сабирзянова тоже проводит пищевую аналогию. Она сравнивает просмотр коротких видео с перекусом, а долгих с полноценным обедом. Один дает мгновенное удовольствие, но не насыщает. Другой требует времени, но питает мозг по-настоящему, утверждает она. По словам психолога, длинные видео от 20 минут до нескольких часов стимулируют работу гиппокампа, участка мозга, отвечающего за долговременную память и анализ. При этом Сабирзянова считает, что у современного человека нет задачи полностью отказаться от просмотра коротких видео и дает ряд рекомендаций, которые помогут уберечь мозг от вредных воздействий цифровой среды. Конечно, первое, то, о чем мы и сами знаем, но как-то плохо соответствуем, это ограничение времени просмотра. Исследования показывают, что 30-60 минут в день – это безопасный лимит. Можно и нужно чередовать контент, смотреть не только короткие видеоролики, но и длинные интервью, лекции. Это помогает сохранить способность к концентрации. И вообще все чаще мы говорим об осознанности. Вот здесь это тоже работает. Контент потреблять тоже нужно осознанно. И правило уровня Бог устраивать цифровые детоксы, полный отказ от соцсетей хотя бы на один день в неделю поможет мозгу восстановиться и улучшить самоконтроль. Но что особенно важно, это отказ от просмотра рилсов и тиктоков в кровати, так как это серьезно влияет на качество сна. Кажется, еще одно видео и точно спать, но мозг уже попал в капкан дофаминовой карусели, в итоге утром не бодрость, а ощущение, что ночью тебя прокрутили в ленте вместе с контентом. Всем осознанности. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
3: Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель «Зов». Внимание, летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «Зов. Мебель для жизни». Ленина, 27А, 2-й этаж. ВКонтакте «Кухни и корпусная мебель «Зов» Мурманск.
0: 2 минуты с пользой.
4: Еще 1 час лета пролетел.
0: Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама. Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: New and fresh music. Power hit. Hit radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Visa и Esker Memories.

0: доставки номер один. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
1: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Power Hit Radio.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой.
3: Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «ЗОВ» Мурманск. Только до конца лета. 2 подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, 2-й этаж. Крупномасштабное исследование выявило четкую связь между воздействием дневного света и риском деменции. Люди, проводящие дни в более яркой среде, имеют значительно меньшую вероятность развития деменции в более позднем возрасте. Вы тоже подумали про период полярной ночи? На 104.5 2 минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, исследование. В чем оно заключалось? Китайские ученые из Гуанчжоуского медицинского университета провели масштабную работу. Они отслеживали воздействие света на 88 тысяч взрослых уже людей с помощью наручных акселерометров с датчиками света в течение 8 лет. Опубликовано исследование недавно, и оно показало, что средняя дневная освещенность выше 1000 люкс, что соответствует пасмурному дню на улице, связалась со снижением риска деменции на 16%. Еще более сильная защита была связана с более длительным пребыванием при ярком свете, не менее 5000 люкс. Бытовым языком это можно обрисовать так. Если находиться при ярком свете менее 42 минут в день, то прогноз по деменции настолько неблагоприятный, что превышает даже 6 установленных клинических факторов риска. То есть ни вредные привычки, ни избыточный вес и прочее-прочее не так влияют на развитие деменции, как недостаток дневного света. Не знаю, как вы воспринимаете эту новость, но у меня небольшой шок. Кстати, забегая вперед, скажу, ночное освещение не показало значимой связи с риском деменции. Свет – мощнейший экологический сигнал, синхронизирующий главные биологические части мозга. Яркий дневной свет стимулирует фоторецепторы в сетчатке, помогающие регулировать мелатонин, уменьшать воспаление и оптимизировать глимфатическую систему, процесс очистки мозга от отходов. Это исследование предполагает, что такая простая вещь, как больше дневного света, может стать доступной немедикаментозной стратегией поддержания долгосрочного здоровья мозга. Ну, что делать? Кажется, понятно. Проводить не менее 42 минут каждый день при ярком наружном освещении. Напомню, что даже в пасмурные дни свет часто превышает 1000 люкс. Совершать короткие прогулки, работать у окна, в конце концов, использовать яркий свет в помещении, если время на улице ограничено, или полярная ночь на дворе. Но отдавать приоритет нужно, конечно, естественному дневному свету по возможности. Данные исследования подтверждают, что освещение важно для когнитивного здоровья. Хотя это не гарантия, конечно. Будем рассматривать это как простую и бесплатную привычку, которую стоит внедрить. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо. Весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, 2-й этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель ЗОВ. Мурманск.
0: 2 минуты с пользой. Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нехата. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубизин на фрэш.ру в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: You're listening to Power Hit Radio.
12: Get the hits.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-06-78-34.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2. Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
8: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. В ряде регионов фиксируют большое число обращений, а в сети гуляют пугающие заголовки про клещей-мутантов. Не будем это раздувать, но факт остается фактом. Маленький паукообразный способен создать очень большие проблемы. Давайте разберем, чем опасны клещи и как от них защититься. На 104.5 Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Наверняка все уже знают, что сам по себе укус клеща не страшен. Опасно то, что клещ может с собой нести. Это страшное название – клещевой энцефалит, вирус, поражающий нервную систему, в тяжелых случаях приводящий к параличу и инвалидности. Но еще есть боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции, которые хоть и встречаются реже, но тоже приятного мало. Главная проблема как раз в том, что укус клеща безболезненный. Из-за этого человек часто обнаруживает паразита спустя часы или даже сутки. Поэтому давайте с первых аккордов о превентивных мерах, если вы собираетесь, к примеру, в лес или в поход где-то в средней полосе. Небольшая ремарка, на Кольском полуострове клещи как таковые в дикой природе не водятся. Суровый климат Заполярья препятствует их размножению и выживанию, однако были случаи, когда бурбанчане привозили клещей на одежде или снаряжении из отпуска или поездки в более южные регионы. Их временами приносят и домашние питомцы, путешествующие с хозяевами. Итак, как защищаемся? Одежда – это первый барьер. Длинные рукава, длинные брюки, закрытая обувь. Да, даже если жарко. Брюки заправляем в носки. Выглядит странно, зато работает. И еще, ваша одежда должна быть светлой. На ней клеща видно сразу. Головной убор или капюшон тоже должны быть. Клещи любят заползать в волосы. Репелленты – это второй барьер. На открытые участки кожи средства с ДЭТа. Обновляйте защиту каждые 2-3 часа. Ну и правильное поведение – это будет наш третий барьер. Что это значит? А значит, желательно избегать высокой травы и кустарников. Клещи не прыгают с деревьев и не летают, они сидят на травинках и цепляются за того, кто проходит мимо. Так что ходим по тропинкам и просекам. Устраиваем привал на солнечных сухих полянах, ибо клещи любят тень и влагу. Осмотр – главное оружие. Каждые 1,5-2 часа осматривайте себя и друг друга. После возвращения домой – полный осмотр всего тела. Любимые места клещей – за ушами, на шее, в подмышках, в паху, под коленями, на линии роста волос. Одежду после прогулки в стирку, при высокой температуре или в сушилку на максимум. Клещи погибают от жара. Отдельно про питомцев. Собаки и кошки – мишень номер один для клещей. Обработайте питомца, капли на холку, таблетки или специальный ошейник от клещей. Хороший хозяин как будто знает об этом. После прогулок в отпуске прочесывайте шерсть и осматривайте уши, морду, подмышки и пах. Помните, собака может принести клеща домой на шерсти, и он переползет на вас, так что осмотр питомца – это и ваша защита тоже. Но что делать, если клещ уже укусил? Не паникуем, но и не медлим. Чем быстрее вы извлечете клеща, тем меньше риск всяких проблем. Извлекать его нужно правильно, без рывков и кручения. Никакого масла, спирта или выкуривания. Все это заставляет клеща отрыгнуть содержимое слюнных желез прямо в ранку. Если вы боитесь сами, то езжайте в ближайшую больницу, там помогут достать клеща. Обработайте место укуса антисептиком и к врачу. Следите за своим состоянием. Повторно обратитесь в больницу, если в течение месяца после укуса появились температура, ломота в теле, покраснение вокруг укуса, особенно в виде мишени, головная боль и слабость. И помните о вакцинации. От клещевого энцефалита существует вакцина. И она проводится заранее, там курс из нескольких прививок. Поэтому планировать ее необходимо до начала сезона. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель «Зов». Внимание, летняя комбо. Весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «Зов. Мебель для жизни». Ленина, 27А, второй этаж. ВКонтакте «Кухни и корпусная мебель «Зов» Мурманск.
0: Две минуты с пользой. Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь!

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. А вы знали, что в России есть свой Страдивари? Балалаечный. Да, одного русского мастера по имени Семен Налимов когда-то давно, хотя и не очень, называли балалаечным Страдивари, потому что он был искуснейшим создателем балалаек. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Русская народная балалайка обрела свой классический вид только в конце 19 века, когда музыкант Василий Андреев усовершенствовал ее для концертной музыки. Он разработал оркестровые разновидности балалаек – пикколо, приму, альт, тенор, бас и контрабас. Мы немножко в шоке, да? Так вот, многие инструменты для его оркестра делал гениальный мастер, самоучка Семен Налимов, которого современники и называли балалаечным Страдивари. Инструменты его работы, балалайки, домры по красоте тона, художественной законченности не имеют себе равных. По крайней мере, до сего времени, говорил про него Андреев. Балалайки мастер делал главным образом из клена и ели. Ходили легенды, что материалами для первых инструментов послужили даже окна и двери в имении Андреева. Всего Налимов создал около 300 инструментов. На инструментах были этикетки с именем мастера и номером работы. И хотя его балалайки стоили в 3-4 раза дороже, чем у других мастеров, Налимов не делал никакого секрета из своей работы. Наоборот, обучал других и отдавал копировать бесплатно. Инструменты Налимова получали высшие награды на престижных выставках, включая Всемирную выставку в Париже в 1900 году. Именно по его образцам инструменты делают и сегодня. Но у русской балалайки есть еще и Оскар. Тоже не знали об этом. Вот как это случилось. Все дело было в счастливом случае и тонком слухе французского композитора Александра Деспла. Именно он предложил ансамблю народных инструментов «Россия» записать музыку к фильму «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Как-то в перерыве музыканты-балалайщики начали наигрывать известную народную песню «Светит месяц». Деспла был сражен в самое сердце, и по его настоянию эту мелодию включили в фильм вместе с Комаринской. А через год саундтрек фильма получил Оскар. Балалайка – это не просто треугольный инструмент с тремя струнами, а визитная карточка русской культуры. Всего за пару веков она прошла путь от крестьянской забавы до триумфатора на мировых сценах. Тембр у инструмента камерный, нежный, сокровенный и отличается теплотой и трепетностью. Всего три струны, а за душу берет так, что сердце заходится. Соня Баженова, две минуты с пользой.
3: Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летнее комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, второй этаж. Вконтакте «Кухни и корпусная мебель ЗОВ. Мурманск».
0: Две минуты с пользой. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: 104.5.
7: Today's best music.
6: FM.
5: Power Hit.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама нехата. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.точковой в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», «Электроды», «ЕСАП», «Маски», «Расходка». Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Turn up your stereo.
9: You're listening Power Hit Radio.
8: Power. 104.5.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Hit Radio. New.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 488-442. Hit Music. 104.5 FM.

0: Реклама. Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле. Север.

0: набор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей, хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Your number one hit music station.
4: Power Hit Radio.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: выпуску. Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама нехата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Рубль «Зимин Фрэш», автобочковый в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Физкульт-привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
10: Number one.
11: Number one.
12: The Hit Music Station.
13: Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Стильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2. Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега. И почти 2208 часов музыки.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Becky Hill, what do I have to do?

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-28-20.
6: Контраст. Яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: listening to Power Hits Radio. Power Hits Radio.
1: 16 часов точное время. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. В социальных сетях распространилась информация о том, что риэлторы в одном из городов стали просить плату за факт просмотра жилья. Перспективу появления такой услуги в Мурманске я попросил прокомментировать эксперта программы Константина Вензовского.
5: Однозначно мы находимся на другом полюсе. Для нас большим вкладом со стороны покупателя является то, что он пойдет нам навстречу и придет в назначенное нами время. Это уже большое удобство, экономия времени. Мы стремимся к этому. За это им большая благодарность, что они идут нам навстречу и владельцам нашим, и риэлторам. Поэтому, конечно, это уже вклад с их стороны. Платить однозначно никто не будет. И в Мурманске это примут за плохой тон. И сам владелец, который нанял риэлтора для продажи, не будет в восторге от того, что мы какие-то препятствия создаем покупателям, ставим какие-то им условия. Это не в нашем рынке однозначно.
4: Такая практика не распространена в мире недвижимости в целом, но появилась она неспроста.
5: Понимаю, мы работали, у нас в течение почти 2 лет мы практиковали работу в Москве, у нас был офис в Москве. В принципе, все, ну, до начала СВО, до поднятия ключевой ставки, это было интересно, потом мы эту историю приостановили, но моя практика, я лично когда открывал этот офис, консультировал, обучал людей, это хлопотно показывать там квартиру. Мы начинали там услуги, предлагали по 3%, и буквально через полгода поняли, что это невыгодно, потому что ты выезжаешь на показ, рывок в одну сторону, это 50-60-100 километров, чтобы показать квартиру, поэтому, конечно, там и комплексно стараются показывать квартиры сразу нескольким покупателям, и не всегда удачно.
4: Отмечу, что новость о том, что риэлторы в одном из городов стали просить плату за факт просмотра недвижимости, прилетела к нам из одного из черноморских курортных городов. Там, видимо, эту услугу внедрили из-за большого количества туристов, которые таким образом скрашивают свой отпуск.
5: Посмотрели, какой ремонт, переняли интересные идеи, ушли. Есть такая проблема, и, наверное, в каких-то городах набрались мужества и такое условие поставили, но это не касается Мурманска. У нас с этим нет особых проблем, потому что плечо по логистике небольшое, 10-15-20 минут в одну сторону, это далеко не 60 километров, где пробки, час-два, там едешь только на показ.
4: Как подчеркивает Константин Вензовский, мурманский рынок недвижимости сильно отличается. И такие предложения вряд ли вообще могут появиться у нас когда-либо.
5: У нас это не будет работать. В других городах, наверное, это актуально в определенных сегментах, в определенных случаях. Но мы так наглеть не будем.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power Heat Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and real people.
3: When I grow up, I wanna be like me.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Heat Radio.
1: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: 104.5.
10: Today's best music.
9: FM.
3: Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
12: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
13: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, микрофону Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт. В чем разница? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капитального ремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Это совершенно разные статьи расходов. Платежи за содержание и ремонт жилья, такая строка есть в квитанции, собирает управляющая многоквартирным домом организация. Эти деньги идут на текущий ремонт жилого дома, частичный ремонт кровли и фасада, герметизация межпанельных швов, ремонт подъезда, устранение мелких повреждений и неисправностей частей зданий и инженерного оборудования. На поддержание порядка и чистоты в подъездах, устранение аварий, сезонную подготовку объектов, содержание придомовой территории и так далее.
2: Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт – два совершенно разных платежа. Платежи по строке содержания жилья в квитанции направляются в адрес управляющей организации, например, управляющей компании или ТСЖ. А вот платеж за капитальный ремонт направляется в зависимости от выбранного собственниками способа накопления либо в фонд капитального ремонта, либо на специальный счет дома.
3: Эти средства могут использоваться только на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Напомним, в него входит ремонт крыши с полной заменой кровельного покрытия, фасада, фундамента и подвала, а также замена лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем.
2: Отмечу, в прошлом году в регионе капремонт прошел в рекордных 586 домах, благодаря чему Мурманская область вошла в топ регионов по выполненным работам. По данным аналитики Фонда развития территории, Мурманская область занимает шестую строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. К слову, среди регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации Мурманская область также занимает лидирующие позиции.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Heat Radio.
6: Check this out.
5: Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые, 14.
5: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Stay tuned on Power Hit
9: Radio. New and fresh music.
10: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Madonna и Martin Garrix. Bizarre. Love is

0: 104.5 FM. Gather Hits.
1: В Мурманске 17 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. По итогам прошлого года частота страховых случаев по ОСАГО в Мурманской области составила 4,3%, сообщает Российский союз автостраховщиков. По сравнению с предыдущим годом показатель несколько увеличился. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит алгоритм действия для получения выплаты по ОСАГО.
6: В случае произошедшего ДТП и виновника есть полис ОСАГО, потерпевшая сторона обязана уведомить страховую компанию о произошедшем страховом случае в течение 5 дней со дня ДТП через приложение, путем звонка в страховую компанию, в электронном виде, разными способами. Стоит отметить, что такая обязанность существует, но ее неисполнение не является само по себе основанием для отказа в страховой выплате.
5: Однако мы рекомендуем соблюдать правила, предусмотренные действующим законодательством, для того, чтобы давать страховым компаниям меньше оснований для отказа в страховой выплате.
6: Страховая компания должна урегулировать страховой случай в течение 20 дней с момента обращения потерпевшего, подчеркну, именно со дня обращения и предоставления полного пакета документов. То есть в страховую компанию потерпевший, помимо заявления об урегулировании убытка, направляет банковские реквизиты, если желает, чтобы страховая сумма была выплачена в денежном виде, прилагает документы относительно произошедшего ДТП, выданные ГИБДД.
5: Прилагаются также свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства. Кроме того, как отмечает Антон Северин, зачастую страховые компании требуют приложить к заявлению копию паспорта собственника автомобиля для подтверждения, что именно собственник автомобиля обращается за компенсацией ущерба, причиненного его имуществу.
6: Если страховая компания затягивает процесс возмещения ущерба, как с любым нарушением прав, гражданин может обратиться в суд. На практике на сегодня не видим глобального затягивания сроков возмещения ущерба со стороны страховых компаний, поскольку за это в том числе в судебном порядке предусмотрены штрафные санкции. Однако мы часто видим занижение сумм страховых выплат, после чего потерпевший в ДТП и обращается, как правило, в суд за восстановлением своих нарушенных прав.
5: Добавлю, согласно данным Центробанка, в прошлом году страховщики урегулировали в Мурманской области почти 8,5 тысяч случаев по ОСАГО. Общий объем выплат превысил 847 миллионов рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето в Мурманске переменчивое. Настрой Мурманча на Power Hit Radio. Постоянен. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама.
1: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа Долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Стив Аоки, Элай Оукс и Саша «Gravity».

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
6: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
7: Время, когда цена перестает мешать красоте.
6: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
7: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
8: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: You're number one.

0: New and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Visa и Esker Memories.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата. ОК Коби. УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубизина Фрэш. Автобочковый в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И Паникитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
10: Powerhit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рост цен на строительные материалы и услуги мастеров, ожидаемые в этом году, увеличит общие расходы россиян на ремонт примерно на 15%, рассказали опрошенные РИА недвижимость эксперты. В Мурманске в ближайшие годы ситуация может усугубиться в связи с массовым спросом на услуги мастеров по ремонту квартир в новостройках. Однако эксперт программы Константин Винзовский не разделяет это мнение и уверен, что рынок все сбалансирует.
4: Рынки, какие бы они ни были, там рынок недвижимости, финанс, рынок труда, это такая достаточно живая тема, очень подвижная. Мы, конечно, наблюдаем, если говорить о рынке труда, строителях, ремонтниках, привлекаем персонал, агенты на рынок, там, да, риэлторы приходят. Те или иные периоды, есть дефицит работодателей, есть дефицит работников. Еще год назад мы наблюдали, далее вакансий много, желающих работать мало, дефицит работников. Время движется, трансформации на разных рынках, в разных отраслях нашей жизни.
3: Действительно, рынок труда очень динамичный и достаточно быстро реагирует на происходящее. Взять хотя бы влияние маркетплейсов на розничные торговые точки.
4: Закрываются, оптимизируются, уменьшается количество вакансий. В то же время растет количество потенциальных работников, потому что где-то кто-то теряет места, где-то ухудшаются условия, ищет что-то лучше. Такой перекос в обратную сторону, он происходит, и рынки меняются. И я думаю, что к тому времени, когда на рынок пойдут в Мурманске новостройки, уже их необходимо будет ремонтировать, все больше будет людей, которые будут готовы работать не в белых рубашках, а работать своими компетенциями, профессионализмом в строительной сфере. Потому что это очень востребовано и очень хорошо оплачивается. И многие это понимают.
3: Кроме того, как отметил Константин Винзовский, профессиональные участники рынка недвижимости тоже готовятся к сдаче квартиры в новостройках Мурманска покупателям.
4: Мы, не скрою, готовим к этому периоду свои услуги, например, как приемка квартиры, новостройки. Услуга популярная, актуальная в Питере, в Москве, да, во всех городах, где есть первичный рынок. Инженерно-архитекторские какие-то заключения, если речь идет о спорах, там, да, в том числе для судов. Конечно же, ремонт. С удовольствием порекомендуем и настроим ремонт, и даже возьмем там технадзор на свои плечи, чтобы это было все сделано качественно. Их, конечно, на этом с удовольствием заработаем, организуя эту всю работу. Мы уверены, что на этом рынке, на рынке труда, на рынке услуг, в том числе строительных, будет стабилизация определенная.
3: Добавлю, что эксперты, опрошенные РИА недвижимость, сходятся во мнении, что рост цен на рынке ремонта квартир носит системный характер. Ключевыми драйверами остаются удорожание сырья, логистики и рабочей силы. При этом участники рынка подчеркивают, резких ценовых скачков, подобных тем, которые наблюдались в 22-м и 23-м годах, в этом году не ожидается. Повышение цен, скорее всего, будет плавным, но устойчивым. Это означает, что при наличии финансовых возможностей откладывать ремонт нецелесообразно. Тем же северянам, кто ждет строительства квартиры, надо быть психологически готовыми к меняющимся расценкам на стройматериалы и услуги.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. New and fresh music.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Number one. Hit Music Station.

Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14. You are listening to Power Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Упавший с крыши снег, последствия активности чаек на капоте или ДТП. Для этого и не только автомобилисты страхуют машину по КАСКО. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о нюансах получения выплат по этому виду страхования.
5: В соответствии с полисом КАСКО гражданин страхует свое имущество. И в отличие от полиса ОСАГО, неважно, явился ли автовладелец виновником ДТП, произошло ли по случайности, по вине третьих лиц, полис КАСКО дает такую уверенность, что в страховую компанию можно обратиться при любых основаниях повреждения транспорта. Средства.
4: Однако законодательно предусмотрены случаи, когда страховая компания вправе отказать в выплате страхового возмещения по КАСКО. К таким случаям относятся управление в состоянии опьянения, отсутствие у лица, управляющего транспортным средством, права на управление.
5: Отказы могут быть связаны с таким грубым нарушением правил дорожного движения. Также отказ страховой компании может быть связан с тем, что ущерб, причиненный транспортному средству, был причинен умышленно, либо в результате совершения преступления самим же собственником этого транспортного средства, застрахованным лицом.
4: Также основанием для отказа в выплате страхового возмещения по КАСКО может являться нарушение правил страхования. Поэтому при заключении договора КАСКО нужно очень внимательно изучить эти правила, ну и сам договор, который может отличаться у разных страховых.
5: К примеру, в одних страховых компаниях для того, чтобы обратиться с повреждением стеклянных элементов может не требоваться никакая фиксация таких повреждений со стороны компетентных органов. В других страховых компаниях любое обращение должно подтверждаться документом из компетентных органов о произошедшем случае.
4: Как отмечает Антон Северин, случается, что страховые компании отказывают в выплате по КАСКО неправомерно.
5: Пример наиболее частого основания для отказа, который можно оспорить в судебном порядке. Владелец транспортного средства, застрахованного по КАСКО, припарковал автомобиль у своего дома, а утром обнаружил некие множественные повреждения. Обратился в страховую компанию, зафиксировав произошедшее, вызвав на место участкового. И вот при таких обстоятельствах страховые компании, как правило, отказывают, на мой взгляд, по надуманным основаниям, говоря о том, что данные повреждения якобы не могли появиться одномоментно, появились, возможно, от разных случаев.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. New and fresh music.

0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки на Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power play.

0: music.
1: Good music.
0: 104.5 FM.
2: Power Hits. Radio.
1: Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Тополиный пух? Вряд ли.
4: Жара?
3: Иногда. Июль?
4: Однозначно.

0: new and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Becky Hill, what do I have to do?

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Power calling out for you.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.